Тебе не идите, то мы на по нимбо, который зера жена де за сыжи минуту. Патрику, факуимба, пансо, капа,